0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так.
4: Да.
3: Алло. Владимир.
4: Угу.
3: Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Радио Чапельдук из Москвы вас беспокоит.
4: Прекрасно.
5: По вашей просьбе.
4: Как вы быстро.
5: Звоним вам по вашей как? Просьбе.
4: Да, спасибо, я очень рад вас слышать.
3: Идет эстонская задержка звука как-то. Мы быстро вам бросаем клич, а через несколько секунд от вас реакция только.
4: Ну, дело в том, что это эстонское такое биополе здесь, ну, радио, немножко все медленнее проходит.
3: Да, да.
4: У нас и реки медленнее текут, если брать, ну, по статистике.
5: Ну, да.
4: Мировой.
5: Ну, как обстановка сейчас в Таллине?
4: Прекрасный такой холодный ветерок. Я стою в парке Екатерининталь, если знаете такой, Петр построил для жены дачу. Вот я рядом с дачей Петровской жены Екатерины. И на мосту здесь течет вот водичка медленно. И холодный ветерок северный такой.
5: Но ведь Таллин, он довольно забавен тем, что вот центр города, старый город, и сам весь остальной Таллин, они, конечно, мало общего имеют.
4: Конечно.
5: И вот центр...
4: Вот, есть, вот этот парк, он отдельно таких петровских. А старый город, он еще старше, и он, ну, совсем такой средневековый.
5: Ну, очень красивый, да, и такой туристический сейчас центр.
4: Да, да, да. И сейчас потихонечку вот листочки начинают, пока еще почки, правда, листочки начинают зеленеть, и все, конечно, расцветает.
3: Что-то мы как будто нам не о чем поговорить, мы о погоде. О погоде-то понятно. А вот что-нибудь такое интересненькое, да. Такое что-то, да.
5: Или мы можем послушать, как течет медленно вода в ручье.
4: А, про воду еще?
3: Эстонских звуков каких-то характерных всегда хотим. Неважно, ну, музыка
4: давайте,
3: или живая натура.
4: Шум воды
3: медленной.
4: Сейчас, конечно же.
3: Да.
4: Одну секунду, вот иду тут, рискуя жизнью практически.
3: Да.
4: Слушайте.
3: Так.
4: Это звук такой, в общем, маленькой речки, канала в парке.
3: Ага.
5: Довольно быстро.
4: Ну как? Слышно?
3: Да, хорошо.
4: Вот, звучание воды.
5: А как вас, вот, с музыкальной точки зрения, слушаете какую-нибудь эстонскую музыку? Какие-то есть у вас... Откровения, приоритеты, да.
4: Да, есть.
5: Ну вот поведайте.
4: Например,
5: нам.
4: Я очень люблю песню такую «Инженер Гарин» и «Гиперболой».
5: Это эстонская группа?
4: Нет, это песня. А группа «Йотмке». Знаете таких?
5: А, да, да, знаю.
4: Прекрасная же песня.
5: Но, может,
4: это
5: вы...
4: вот моя любимая.
5: Может, вы нам поставите в эфир?
3: Как мы сейчас ее можем, да, вот, чтобы все поняли,
4: вот
3: о чем речь.
4: Поставить я ее прямо сейчас не смогу. Не с чего.
5: Не с чего.
4: Могу, конечно, подпеть так, ну, если нужно.
5: Ну, давайте.
3: Ну, чуть-чуть давайте
5: послушаем. Давайте. Может, вы очень талантливый.
3: Да.
4: Хорошо, давайте.
3: Так.
4: И вот такое дальше продолжение.
3: Ну, какие-то этно-нотки там даже чувствуются, да?
4: Да, прекрасно.
5: Гиперболоид инженера Гарина, по-моему,
3: а вы там как уже интегрировались? Вы давно живете, как вот коренной?
4: Нет, я здесь с рождения, и родители отсюда, но дальше все приезжие. В 2010 году я жил в Москве больше года, в Коломенском.
5: Сбежали?
4: Да, устал.
5: Это
4: до
5: понятно.
4: Дачи ехать 3 часа, это потрясающе долго, и людей много. Я к такому не очень привык. Ну как, я жил в Мадриде до этого, в Милане. То есть я знаю, что большие города по европейским меркам, но Москва, конечно,
5: ну и Сталина тоже будете куда-то линять, поскольку такая у вас география и периодичность. Смен места жительства.
4: Ну, наверняка еще поеду, конечно. Вообще хочется уже судно, и тогда на нем как бы менять страны прям вот быстро и сразу. А пока дача, вот сейчас дачный сезон, завтра еду строить парник.
3: Отлично. Но плавучий дом – это шикарно. Вот лодка или хаус-боут, вообще вот эта плавучая жизнь – это всегда мечталось.
4: Я ходил в том году, сдавал на права на яхту в Хорватии. И ходили мы там по островам неделю. Это что-то с чем-то. Вот нужно вот иметь такую вещь, и тогда можно уже, мне кажется, радио Чипульдук слушать уже вот по интернету аккуратно в порту. И неважно уже в какой стране.
3: Владимир, у вас телефон вот этот с вами всегда?
4: Да.
3: Если переедете, мы все равно по роумингу будем на вас попадать, нападать.
4: Ну, и лучше, конечно, есть несколько. Давайте я напишу куда-нибудь еще, потому что в Испании другой номер, в России другой, это, ну, удобней. Ну, но пока будем... Эстония и дача, в ближайшее там какое-то время я обязательно буду, да, в этом телефоне.
5: Ну, а летом у нас корреспондент, возможно, тоже будет в Таллине, так что...
4: Прекрасно. Давайте поддерживать связь с вами.
3: Конечно. В общем, будем знать, что у нас такой есть... Кадр, перец.
5: Гиперболоид инженера Гарина,
3: да. Ну все, пропустите сейчас для сугрева рюмочку ванна Таллина или что там у вас?
4: Обязательно.
3: Ванна Таллин, конечно. Или примите ванну в Таллине горячую.
4: Да, за ваше здоровье. Обязательно сейчас.
3: Ну, взаимно. Хорошего настроения, пока.
5: Пока.
4: И вам удачи, пока.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Льюлья Ляко, Сан-Педро, Котопахи, Шевелуч, Мисти.

Чайки в помощь засыпающим, мы знакомим вас со списком спящих вулканов за текущий год.

Эйди. Керинчи. Эребуса.

с перечнем спящих в данный момент вулканов вас познакомили старший научный сотрудник Западно-Памирской лаборатории Корней Уржумцев и заведующий лабораторией толкования снов эзотерического центра «Морфей» Марат Ольховский. Желаем вам спокойной ночи и своевременного пробуждения. До новых встреч!

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Копенгаген, площадь Строгет. Перуанский фольклорный ансамбль Кецалькоатль зарабатывает на обучение в местном университете.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу. И при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чиппельдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чиппельдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклевой кукушки.
3: Клевый?
2: Клевый. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклевой кукушки.
3: Первый раз.
2: Первый раз.
3: На воле.
2: На воле.
3: Сообщает, удалось?
2: Удалось. Сообщает News.
3: Кто это?
2: Scientist.
3: New scientist. Новый ученый.
2: Yes, да. Mm-hmm. В этом году птицы этого вида удалось
3: заметить.
2: Лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Mm-hmm. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, mm-hmm. длиной около 50 сантиметров.
3: Oh.
2: Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Oh. Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Согласно данным организации BirdLife International, в период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз.
3: Так.
2: В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну? Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Пионер,
2: как Пионер и Хитачи.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Пионер или Хитачи?
2: Хитачи. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Дик Таймс.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки РИА
3: отметили
2: IAA, в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял. Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот. И
3: iPod?
2: iPod.
3: И другие... Есть iPod?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что такое?
2: Гаджетов. А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну гаджеты.
2: А это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат
2: 41-й? Я не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чиппельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Для пескострущиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

Чугунный мавр в мохнатых полукедах считает псов, кружащих за спиной. Движение швабр в одержанных победах мне чудится в виктории одной. И пролагает шмырь струей зеленой скрипучий трап в залкавших козаностр. Ты пересек пустырь обособленный, червивый раб, упавший на погост. Умолк кинжал, кыргыз привстал влюбленный. Я все сдержал. Прощай, лебяжий монстр. Николай Николаевич Мздырлов, 1906 год.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Chipaduk.
1: Chipaduk. Chipaduk. Duk. Chipaduk. Chipaduk. Duk. Chipaduk.
2: Радио, радио.
1: Chipaduk.
0: Chipaduk.
3: Chipaduk.
1: Chipaduk.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипаду-дук.
0: Чипаду-дук. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипаду-дук.
2: Чип-чип-чип. Чипаду-дук.
1: Пу-дук-дип-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипаду-дук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипаду-дук.
5: Input back.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: «Перекрестки судьбы» на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Аркадий Марчеленис. Программа «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас вновь в гостях доцент кафедры философских наук, главный эксперт отдела системных исследований университетского универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин. Виктор Евгеньевич, ну что ж, на дворе у нас сейчас погода меняется, и, конечно, да, первый конкретный вопрос: будет ли завтра дождь, потому как у нас многие сейчас ездят на самокатах, и, конечно же, погода имеет колоссальное значение.
3: Отвечу так. Вы знаете, вот видите ли, основными приоритетами для нас, вот для нашего института, является комфортное состояние граждан, жителей города. Мы над этим работаем, мы стараемся удовлетворять все их потребности, вопросы, и я думаю, что граждане будут довольны. Все будет нормально.
2: То есть дождя не будет завтра?
3: Вы знаете, тут такая ситуация. Дело в том, что при конденсации паров в верхних слоях атмосферы, при охлаждении, естественно, возникают капельные такие образования. Иногда могут выпадать на землю. В этом и заключается, в общем, феномен дождя.
2: Если говорить про завтрашний день, вот завтра все-таки будет дождь?
3: Дело в том, что я неоднократно рассказывал в своих выступлениях о новейшем оборудовании, поступившем к нам, с помощью которого мы определяем, будут ли осадки, какая
2: погода и так
3: далее.
2: Что показывает оборудование на завтра?
3: Дело в том, что в концепции, разработанной нашим главным институтом, указано так, что вот при наличии, значит, конденсата, возможно выпадение, возможно какие-то погодные отклонения, разные
2: вещи.
3: Точно
2: непонятно в результате, если так.
3: Мне казалось, что я как бы ответил на ваш вопрос.
2: Может быть, а может и не быть. Огромное спасибо. Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, главный эксперт. И хочется пожелать всего самого хорошего. И до новых встреч в наших следующих эфирах.
3: Тут я как-то не совсем вас понимаю. Дело в том, что вы сами сказали, что вы хотели конкретнее, понимаете? То что значит, вы желаете мне всего самого хорошего? Вот конкретнее чего мне желаете?
2: Что желают обычно? Что человек сам себе желает? Здоровье, наверное.
3: Здоровье каких-то... вещь относительная. То есть давайте конкретнее тогда. Какого здоровья? Здоровье чего?
2: Сколько вам лет вот сейчас?
3: Мне 64.
2: Если вам 64, значит, чтобы у вас там, я не знаю, хорошо, давление, наверное.
3: Печени моей здоровья вы желаете?
2: Да, конечно, хорошо. Печень зависит от того, где я желаю.
3: Сердце желаете здоровья?
2: Да, конечно, желаете.
3: Кишечнику?
2: Кишечник — это тоже ЖКТ.
3: Почки? Желаю здоровья.
2: Желаю здоровья.
3: Конкретнее, да. Кровь. Давайте с кровью разберемся. Гемоглобин какой мне желаете?
2: Я хочу вам пожелать высокого гемоглобина.
3: Высокого гемоглобина. А то просто здоровье. Конкретнее надо. Билирубин какой? АЛАТ, АСАТ, креатин, киназа, эти все показатели какие.
2: Я не знаю. Хотелось, чтобы у вас суставы ваши...
3: Да, хорошо.
2: У вас нету каких-то проблем с суставами?
3: Хорошо, что вы пожелали, потому что правое плечо у меня.
2: Опорный аппарат.
3: Да, и большой пальцы здесь какие-то, видимо, износ. Мне приятно, когда желают конкретно, чтобы у меня не болело,
2: поясница,
3: суставы.
2: Желаю, чтобы у вас поясница в хорошем состоянии
3: была. Хорошо, она, кстати, более-менее, хорошо, что вы пожелали. Теперь зубы. Начнем с коренных верхних.
2: Хорошо.
3: Коренные верхние как?
2: Желаю, чтобы... Они у вас есть вообще?
3: Есть.
2: Да я желаю, чтобы не было даже кариеса. В целом у вас наследственность какая?
3: В целом такая на четверочку.
2: На четверочку. Желаю, чтобы, вы как можно меньше тратили денег на зубных врачей, потому что сейчас это не дешевое удовольствие.
3: Хорошо. Когда конкретно же можно пожелать, не просто здоровья, более-менее с этим разобрались. Далее, еще чего желаете?
2: Еще чего желаете?
3: Счастья, успехов, каких-то.
2: Да, семья у вас есть?
3: Да.
2: Я желаю, чтобы, невзирая на все невзгоды, семья была для вас опорой. Вы сколько с женой живете уже лет?
3: 14 лет.
2: 14 лет. Пускай будут серебряные и другие различные свадьбы. Дети, чтобы у вас...
3: Сколько детей еще нужно мне?
2: Сколько детей есть у вас?
3: Трое.
2: Трое, нет, ну, наверное, хватит. Как вы сами считаете? Я могу пожелать еще одного ребенка, если
3: пожелайте.
2: Хотите. Давайте
3: хорошо.
2: Вот еще одного ребенка.
3: Пускай. Хорошо, так.
2: Эх, прям еще.
3: Творческих успехов вы желаете?
2: Творческих, наверное, нет. А зачем вам?
3: Ну, просто мне хотелось бы, вот когда желаю творческих успехов, каких? Концертов, если концертов, например,
2: да
3: где?
2: Да нет, я не знаю.
3: Сколько зрителей?
2: Зрителей. А вы выступаете, продолжаете выступать?
3: Да, я выступаю.
2: Иногда,
3: да.
2: Так, тогда, конечно, я вам желаю, чтобы вы...
3: Какие-то
2: чтобы
3: презентации, лекции,
2: чтобы вы
3: да,
2: были
3: вот
2: понятым,
3: этим.
2: Чтобы оплата была хорошая.
3: Денег, вот, допустим, да.
2: Да.
3: Каких? В какой валюте?
2: В какой валюте? Ну, в рублях, я думаю. А какие? А вы где их тратите?
3: Знаешь, в рублях, хорошо,
2: вы
3: понятно.
2: Же здесь тратите?
3: Сколько?
2: Будете?
3: Здесь, да, здесь.
2: Ну, а сколько вы выступаете по времени?
3: Ну, где-то 1:40.
2: 1:40, ну, хотя бы тогда 1030, чтобы...
3: Хорошо.
2: Это
3: видите,
2: хорошо?
3: Конкретно можно же пожелать? Потому что вы тоже еще вот счастье вы желаете. Как, вот, допустим, счастье.
2: Я согласен, что нужно конкретизировать.
3: Конкретизировать.
2: Время
3: много. Я терпеть
2: было.
3: Не могу сам общих фраз и банальностей, понимаете? Поэтому
2: я
3: нужно всегда
2: понимаю.
3: Конкретно
2: я хочу,
3: вот
2: а
3: эти
2: может
3: вот.
2: Быть, если я вам пожелаю всего, чего вы сами себе
3: вы
2: желаете?
3: Пожелаете.
2: Может быть, это будет конкретно?
3: А может тогда сами я должен буду вам ответить, и это займет некоторое время.
2: Ну, ответьте, что вы сами
3: того,
2: себе.
3: Что
2: вот
3: я
2: вы сами
3: бы себе
2: желаете.
3: Желал.
2: Чего?
3: Вы знаете, здесь у нас сколько времени сейчас в программе?
2: Ну, я у нас есть еще программа, мы все равно уже вышли из норматива.
3: Вы знаете, давайте отдельно я к вам приду, и
2: да.
3: Это будет, вы мне зададите только один вопрос.
2: Вот этот вот,
3: что вы сами себе желаете?
2: Да, давайте,
3: это будет как
2: хорошо.
3: Продолжение вот нашего прощания. То
2: хорошо.
3: Есть будем считать, что мы сегодня только начали прощаться,
2: да.
3: Вы мне что-то начали желать, а продолжение мы закончим программу в следующий раз
2: правильно?
3: Конкретно уже, да. Потому что действительно нам нужно как-то конкретнее быть.
2: Нет, я с вами согласен, да. Тогда да. Мы приглашаем вас снова через неделю.
3: Через неделю. Во сколько?
2: Во сколько? Так, сейчас я должен связаться. Давайте утром, в
3: хорошо,
2: 9 утра,
3: утром,
2: хорошо?
3: В 9 ровно,
2: утра.
3: Хорошо,
2: в 9 ровно. Да, будете здесь?
3: Да, хорошо.
2: Машину заказывать вам?
3: Заказывать.
2: Хорошо.
3: Закажите
2: а тогда,
3: машину.
2: Значит, заказываем
3: спросите,
2: машину.
3: Спросите, какой класс машины, средний там или мини там и так
2: какую
3: далее.
2: Какую вам машину?
3: Какую?
2: Нормально будет, если эконом-класс?
3: Эконом.
2: Или вам лучше...
3: Давайте эконом, хорошо.
2: Давайте эконом. Давайте эконом.
3: Упрости задачу.
2: Потому что
3: да.
2: Просто не было да. Заранее спланировано.
3: Да, хорошо. Водитель, какой водитель будет?
2: Ну, какой мужчина?
3: Мужчина или женщина?
2: Ну, да какой вам нужен водитель?
3: Будет мужчина.
2: Ну хорошо,
3: хорошо
2: конечно,
3: мужчина.
2: Давайте мужчина.
3: Но я его пойму, мы будем общаться как бы.
2: Да,
3: понятно.
2: Хорошо.
3: Окей, хорошо.
2: Вот. Так что я думаю, что через неделю мы уже как-то так сможем спокойно обсудить,
3: хорошо,
2: что
3: да.
2: Же вы сами себе желаете.
3: Желаете, да.
2: Дорогие друзья, все, интересная была у нас сегодня встреча с Виктором Евгеньевичем Самохиным. Уже не первая и, как мы выяснили, не последняя.
3: Да.
2: Через неделю мы встретимся. Но...
3: И, кстати, Аркадий, не знаю вашего отчества до сих пор, понимаете?
2: Аркадий...
3: А это получается не конкретно. Вот
2: Аркадий Иванович.
3: Аркадий Иванович.
2: Да.
3: Все, до встречи.
2: Всего доброго.
3: Аркадий Иванович, да. Всего доброго.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

religion unless it's at the bottom of a bucket.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Начальник запретил своим сообщать. Тем самым руководитель поддержал идею о запрете. «Можно говорить или да, или нет», считает он. Он также напомнил своим, что вопросами заниматься запрещено. Это обязанность службы, информирует газета. Давняя мечта российских появится в недалеком будущем. Разместить его решено на окраине, чтобы не мешали. Как сообщили, подписано распоряжение о выделении и возведении. Сейчас на этом месте пустырь, который предстоит, сообщает корреспондент.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта «Семеренко» по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: Короткие встречи.
1: Слыхал? Петров-то, говорят, в гору пошел.
2: Еще один Сизиф пошел в гору.

0: отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут. You say there's nothing out there but a broken heart. Anywhere I look, it's easy to see. North, south, east, and west, nobody wanna know about poor me. And anyway,

they call, you better not stop.

0: подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде –

0: чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

annoio, eh? Annoio da morire.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое.

0: Радио Чипльдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюз на радио Чипльдук.
2: Обратно новости.
3: Ньюз обратно, выпуск эфире в. Раз первый в не уже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Ириинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестр малого составе в Прокофьево и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в
1: Реверс Ньюз.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Да.
3: Настюха, это вам звонит Кирюха и Андрюха. Радио Чипыльдуха.
2: Здорово.
3: Угу. С днюхой поздравляем вас.
4: Да, у вас
3: с прошедшей.
4: Когда она? Теперь через год? Через год уже, да, почти?
3: Следующее.
2: Ну, практически, это очень неожиданно.
3: Ну, вот мы не успели, не уложились в нужное время, поэтому только со следующим призывом. А заранее не поздравляют вроде
4: да,
3: бы.
4: Да, так что мы отменяем.
3: Так что звонок наш не имеет никакого смысла. Мы тогда пойдем, если вы нас отпускаете. Или что-нибудь, может, скажете нам хорошее.
2: А может, лучше песню какую-нибудь?
3: Песню давайте, давайте.
4: Только какую-нибудь хорошую, а не какую-нибудь ерунду.
3: Нет, подождите, она сама предложила, получается, по ее заявке, не по нашей. Мы должны сначала попросить.
2: Нет, нет, давайте на ваш вкус, а я потом послушаю.
3: Вот.
4: Она потом послушает.
3: У Кирилла здесь надпись, на ней написано «Бритни», «Бритни Спирс». И физиономия. Ты чего надел Бритни Спирс?
4: Ну, специально, чтобы...
3: Не наш формат.
4: Конечно, а что, наш формат, ты думаешь...
3: Давайте Бритни Спирс
4: Бритни
3: тогда
4: Бритни Спирс надо спеть.
3: На худой конец вообще Spice Girls.
4: А ты-то смотришь в курсе.
3: Или какие-нибудь... Да.
2: Ну, пусть будет.
4: Так, мы
3: подготовились? Куриное яйцо выпили?
2: Да.
3: Вот.
4: Обескуражено.
3: Так.
4: А, она хочет, чтобы мы спели. Вот нам подсказывают, что вы думаете,
2: да,
4: что мы сейчас...
2: Да, я хочу, чтобы вы спели.
3: А, чтобы мы спели. А я не знаю Бритни Спирс. Я вообще не знаю даже, кто это. Я майку вот вижу на Кирилле.
2: А что вы слушаете?
4: Не, подождите, подождите.
3: У нас рубрика-то... Вы что? Вы где?
4: С лунной свалили, что ли? Вы должны петь.
3: У нас программа по нашим заявкам, а не по вашим. Вы в теме-то.
2: Я должна вам.
4: Конечно. Приятным голосом.
3: На 10-м году жизни радио Чипыльду услышали. Вы на сколько лет слушаете?
2: Вот недавно только слушала. Но
3: недавно, лет не больше 5 лет, значит, слушает. Ну,
2: нет.
3: Тогда это простительно.
4: Настюх, ну давайте хорошо. Так, хотя бы часть куплета. Не надо припев уж, давайте хоть пол куплета.
2: Угу.
4: Угу,
2: давайте я вам спою песню «Свей» либо «Монро» песню.
3: «Монро» давайте.
4: «Монро» давайте.
2: Давайте. I wanna be loved by you, just you, nobody else. I wanna be loved by you alone. Папу-пи-ду.
3: Вот пум.
2: Еще дальше надо.
4: Нет, давайте еще пу-пи-ду.
3: Вот это место, вот это нам очень нравится.
2: Пу-пу-пи-ду.
3: Отлично, очень прям
4: хорошо.
3: Джингл готовый.
2: Да. Спасибо.
3: У нас как раз, да, вот в программе «Из песни слов не выкинешь» мы, значит, у нас авторы там специальные, ведущие, рассказывают о таких словах, вот в песнях таких очень осмысленных.
4: Пу-пи-ду-пи-ду,
3: ла-ла-ла, да, тьям-пам-пам и так далее. И вот это как раз прям для этого выпуска. Настюха, ну что ж, спасибо.
4: С новым вас наступающим.
2: Это было очень неожиданно.
4: Новым годом, да. С наступающим вас.
3: Вы чего вообще-то делаете, чтобы мы знали, с кем дело-то имели? Вы как по жизни?
2: Все,
3: кто?
2: Хорошо.
3: Нет, хорошо, я понимаю. Я говорю, чем занимаетесь?
2: Я студент, экономист и в то же время работник. Вот. Как-то так.
3: Работник. Экономист. Вообще? Экономист. Значит, у нас вот...
4: По специальности работник-то или нет?
2: Нет, нет, нет, не совсем. В компании, ну, Филипп Моррис сейчас вот пытаюсь.
3: Хороший мог бы быть спонсор для радио.
4: Да,
3: Чипыльдук.
4: Кстати.
3: Вы там наведите справки-то.
4: Или у Филиппа, хорошо. Или у накрутного конец,
3: да.
4: У Морриса.
3: Это была Настюха.
4: Которая спела нам немножечко Мирелина.
3: Наша подруга.
4: Да. Вот. Хотели, конечно, Мэнсона, но она Монро.
2: Ну, другой раз.
4: Другой раз.
3: Ну, будьте здоровенькие, счастливые, красивые и веселые.
2: Хорошо,
3: да.
2: Вам тоже
3: как
2: удачи.
3: Мы.
4: Ну, пока.
3: Пока.
4: Да.
2: Давайте.

радио «Чип и Льдук». Было хорошо, а будет еще лучше.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

lights went down, and the sound began up.

0: go for Jacqueline.
1: Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Арбитр неоновый глагола, возбухни чистым пузырем, влекомый сквозняком эола, взмывай, авророй озарен. И под косыми небесами, усами задевая зыбь, ты, избегая описания и огибая расписания, недосягаем для касания, свисает лишь нога босая, и ветер треплет твой язык. Аристарх Ихтиандрович Лешек-Скосорымник, Биарриц, 1858 год.

Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Вольтер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Уважаемые радиослушатели, мы прерываемся на прямое включение из Австрии с чемпионата мира по легкой атлетике. Марафон. Наш микрофон установлен на 37-м километре трассы марафонского забега, проходящего в живописном месте близ Клопайнерзее.

Май пиням ян яринки, пиням харка сунки, пахарин мирипучка не видай, паралявам винту лявам, парища куспай.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Что такое Чипльдук? Чипльдук, Чипльдюкль, гейзер в Исландии, плюющийся кипятком и мелкими камешками, звук которых подчас напоминает Чипльдюк. В переводе с древнеисландской транскрипции это также означает «прячущий под землей облака». Из-за особого состава воды и химических процессов в подземных кавернах в полостях образуются твердые смолистые образования, забивающие порой канал гейзер. Давление внизу неуклонно нарастает, и время от времени вода и пар с особой силой выталкивают наружу камешки и гальку. При этом вода из недр гейзера не иссякает уже несколько веков. Момент, когда гейзер заговорит, предсказать невозможно. И подчас ждать его фонтана приходится по нескольку месяцев. Иногда же напротив, в течение минуты раздается несколько эффектных хлопков и выпусков подземной стихии. Выстрелы камушков – еще более редкое, а потому ценимое явление. Снять на пленку эти удивительные моменты еще не удавалось никому. Американский документалист Джо Хаббл с канала Discovery 6 раз на протяжении 14 лет предпринимал попытки заснять знаменитые плевки гейзера Чипльдук. Но стоило ему после нескольких месяцев круглосуточного ожидания и километров отснятой впустую пленки свернуть лагерь, упаковать аппаратуру и сняться с места, как коварный Чипльдук с издевательским свистом и шипением выпускал долгожданную подземную затычку. Поистине драгоценный камушек. Неожиданность появления в эфире радио Чипльдук, фонтаны и выплески неиссякаемой кипучей фантазии, ее направленность ввысь и полную непредсказуемость можно сравнить со струей этого природного феномена. Вот почему кто-то из авторов предложил так и назвать радио Чипльдук Unlimited. При выплеске гейзера особенно красив полет камушка в тишине, который продолжает парить на огромной высоте, когда струя гейзера опустилась, исчезла, и он замолк. Был случай, когда 13 сентября 1968 года гейзер снайперским выстрелом такого камушка подбил летевшего в небе ястреба. Упавшую раненую птицу подобрали восточно-германские туристы, наблюдавшие этот уникальный случай, и выходили у себя дома в Дрездене. Однако напуганная птица с тех пор перестала нести яйца и стала вегетарианцем. Исландская певица Бьорк любит бывать в национальном природном парке Фьяллабек вблизи гейзера Чипльдюкюль. А песня, в которой она упоминает это название, будет включена в ее готовящийся альбом, который записывается сейчас на студии Virgin совместно с Фредом Макдорманом из Squash и Аланом Уиллом Чи из легендарных MX и Dizzy Doublers. Считается, что нашедший тот самый камушек навсегда будет счастлив, а поймавший его, пока тот не коснулся земли, будет бессмертен. Насколько нам известно, поймать его еще не удавалось никому.
Чиполь-дук. Встретимся у фонтана.

0: Чипелдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый чофер, дорогие друзья, в эфире «С Домости» и в студии тевущий Рекил Марафляфифуф. Британские умочные сорзотобали микропич, подавляющий атипип. Фонимка британских умочных «Умеришь поп от репеетания». Трузатники Рогалевского колледжа Лондона зарбопопали целезопный микропич. Поспопный тефлебать атипип тем массам, сокращая потребность в щипе. Езо привимитиспуют к луждающему нервы электродами, а мезом он стычквомеривает электричные мехические налсиги, связанные с атипипом. Ришар Дербапье зыркает роль Жюля Риме, президента ФИФА. Физостный российский актер цифрамского распухсаждения Ришар Дербапье тагофица зыркать лор третьего резимумпа фифа Жюля Риме, который вошел в историю кук аргазаргатор порпоп рипова чемпионата Рима по балфуту. С чем кишмач фильма «Сынучин в Юмене»? Гартина дубдет увестица истории ждумаржмаведопной балфутной организации. Тарокая в 2015 году дубдет сопразнофомать 179 тел с ремонта в осимосе с дозисония. Напомним, что Ришар Дербапье в этом тагу лапупич российское гражданство и является маслом дерфомофии в ФИФА. На тему зёб с вами мыть дермосляй фермобиспить и тазгорома.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чипльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: По следам ЧП-лючника. Тебя слышно, Андрей, плохо, а меня слышно лучше.
3: Главное, чтобы ты меня слышал.
2: Я тебя слышал.
3: Слушатели меня мало волнуют.
2: А ну, а нас вообще слушатели, как ты знаешь, не волнуют, кроме одного.
3: Так, попробуем дозвониться.
2: Ему.
3: До кого-нибудь.
2: О, по следам ЧП-лючника 20 мая у нас произошло спонтанное празднование в условиях жесткого кризиса. И нашими сухарями... Нет, даже сухари были не наши. Сухари были наших радиослушателей. Был наш крутой кипяток. Наш радиослушатель по фамилии Надежин сломал себе передний зуб. И мы сейчас звоним для того, чтобы узнать обстановку и наличие оного в его полости. Имеется в виду рот.
4: Алло.
2: Да.
3: Алло.
4: Да.
3: Добрый день, Алексей.
4: Да.
3: Радио Чипыльдук на проводе.
4: О, добрый день.
3: Как вы себя чувствуете?
4: Замечательно, спасибо.
2: Зубы сегодня чистили?
4: Да, как же.
2: Все?
4: Все.
3: Ну,
4: где-то, по-моему, 29, что ли.
3: 29 осталось?
2: Так.
3: Но вы же у нас только один раз были. Похоже, все-таки должно быть 31.
4: Ну вот, видите, как осталось 29.
2: То есть за это время еще парочка отвалилась?
4: Нет, зато этот новый появился.
3: Да, хочу напомнить тем, кто только что подключился, что мы звоним нашему одному из любимых фанов, Алексею Надежину. Надежный фан радио Чипыльду, который в порыве прикусывания
2: торта
3: наткнулся на препятствие и остался без зуба. Вот мы хотим узнать все-таки, чем же закончилась эта драматическая история.
2: Андрей, закончилась тем, что у него 29 зубов всего.
4: Драматическая история закончилась успешно. Зуб установлен.
2: Почем удовольствие?
4: Ой, даже не буду говорить.
2: То есть влетел в копеечку наш.
4: С одной стороны, да, с другой стороны, доктор, когда делал, сказал, никому не говори, сколько это стоит. Потому что никому не говорил.
2: Но зуб выделяется как на общем фоне? Он лучше, чем остальные?
4: Ну, конечно, лучше.
3: Он морковно-рыжего цвета, я так думаю?
4: Да я вот думал о том, что вот не сделать ли на нем логотип Чипыльдука, но как-то решил, что, наверное, все-таки не стоит еще.
3: Ну, это было бы очень здорово. А, кстати, что было за предмет, о который зуб-то сломался? Что это там?
4: Так неизвестно. Вот.
3: Не монетка или что?
4: Нет, что-то мелкое такое. Так что пока так и никто не знает.
3: Так вы это проглотили, что ли?
4: Да нет, оно там как-то вот...
2: Может, оно нашло еще
3: какого-то. Просто кто-то, да, сказал, что, возможно, это на счастье запекли.
4: Наверное, это было большое.
3: На счастье вашего стоматолога. А вы знаете, да, у римлян была традиция делать большие-большие пироги и туда запекать... Это такие игрища у них были, такие розыгрыши. Туда запекать снотворные, слабительные и легкие яды. И кому что попадет. И эротически возбуждающие средства. И вот они, значит, резвились, пировали. Вот, так что хорошо, что мы еще вот это не попробовали.
2: Ну, напоследочек, может быть, какие-нибудь музыкальные заявки. Вы сейчас находитесь в каком состоянии, в какой кондиции? У вас есть какой-то воспроизводящий прибор рядышком?
4: Нет, вы знаете, единственный воспроизводящий прибор — это тот телефон, по которому я сейчас с вами говорю.
3: И хорошо резонирующее помещение, я так понимаю.
4: Да, это тут такой тут коридор.
2: А где вы сейчас?
4: Я сейчас сижу в кресле, ну, на работе.
2: Ага. Ну, тогда спойте нам что-нибудь.
4: Этого, к сожалению, я не умею.
2: Вот это то, что нам и нужно. Потому что, вы знаете, у нас на радио звучит столько приятной
3: пение,
2: музыки, где все хорошо поют.
3: Устали от этого.
2: Да. Это сил нет никаких слушать. Если вы сейчас сказали, что вы очень хорошо поете, это означало бы конец беседы. А вот сейчас буквально 10-20 секунд непрофессионального, но искреннего было бы...
3: Молчание.
4: Нет, к сожалению, да. Точно. Вот у вас никогда не звучало непрофессиональное, даже профессиональное молчание.
3: Я за молчание.
4: Исполнить.
3: Да. Давай исполним паузу по нашим заявкам. Впервые музыкальная пауза на радио Чипыльдук от Алексея Надежина. И только будем слышать, как тикает метроном в голове каждого из слушателей. Итак,
2: ну что ж,
3: тишина.
2: Давай послушаем.
3: Эксклюзивная
2: давай послушаем.
3: Тишина
2: интересно.
3: По нашим заявкам
2: интересно.
3: На радио Чипыльдук.
2: Очень интересный вариант. Давай послушаем.
3: Начали.
4: Для вас прозвучала тишина в моем исполнении.
3: От Алексея Надежина эксклюзивно.
2: Алексей, ну неплохо прорвался орган, мне показалось.
3: Кстати, где-то резко возросла посещаемость сайта, я увидел просто, масса людей подключилась.
2: А сейчас они с нами или уже начинают отключаться?
3: Они с нами, ну сейчас, как только мы включим музыку, конечно. Да. Спасибо, да. Значит, здоровья вам.
4: Вам спасибо, было очень приятно вас снова всех услышать.
3: Ну, еще увидимся.
4: Конечно.
3: Привет стоматологу. Продолжаем наш полет. Пока.
2: Счастливо.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Ясно дело новости». Неприятный сюрприз для, ясно дело, нечистых на руку чиновников и бизнесменов, всех ранее, слава богу, судимых за взятки и, ясно дело, прочие злоупотребления, МВД, слава богу, России занесло, ясно дело, в реестр, слава богу, дисквалифицированных лиц. С 1 апреля путь в, ясно дело, руководство предприятий и компаний, слава богу, лежит через эту базу данных. И шефом, ясно дело, уже не сможет, слава богу, стать человек, осужденный, ясно дело, ранее за получение, ясно дело, взятки, уклонение, ясно дело, от уплаты налогов, ясно дело, отмывание денег, ясно дело, мошенничество или, ясно дело, банковские аферы. На этом наш выпуск новостей, слава богу, подошел к концу.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Such a beautiful life.

0: Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Тупиндук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: И вновь мы в студии радио Чапельдук. Добрый день, дорогие друзья.
3: Простите, пожалуйста.
2: Изольда Вадимовна, что это вы?
3: Вы знаете, это иногда во мне мое моряцкое прошлое говорит.
2: Мы вырежем, не волнуйтесь.
3: Да, ну что, это я просто объела сегодня белюсей на Полюзаевской. Кстати, хотите, угощайтесь.
2: Да нет, попозже, спасибо. Программа-то у нас совершенно не про это. Программа у нас называется «Из песни слов не выкинешь», и мы рассуждаем о высокой поэзии в песне.
3: Не только высокой, я бы сказала, и глубокой. Потому что слова, вот эти идущие из утроб, из недр организма,
2: вот как у вас сейчас
3: очень
2: из недр
3: важны. Да, кстати, ну, я надеюсь, это простительная была моя, так сказать, вот легкая отрыжка. Пожалуй, оставим ее в нашем этом выпуске, потому что мы как раз говорим о звуках, идущих из глубины, из недр нашего организма, из самых фибров. И вот эти ла-ла-ла, тья-та-та, тру-ру-ру, пам-парам, все вот это ведь очень многозначно, очень многослойно и осмысленно. Лай-лай-ла-ди-ду-дай, лай-лай-ла-ди-ду-дай,
2: лай-лай-ла-ди-ду-дай, лай-лай-ла-ди-ду-дай. Изольда Вадимовна, вот песня становится популярной за счет музыки, за счет слов. А как определить, на ваш взгляд?
3: За счет припевов. Очень часто за счет вот этих вот фонемных музыкальных таких вот импровизаций.
2: А в чем популярность? Вот как определить, что эта песня популярна? Ведь одно поколение поет эту песню, а следующее уже, может, и не вспомнит.
3: А через одно поколение опять поет. Четное поет, нечетное не поет.
2: Все вот вы всякие придумываете свои хохмы.
3: Ну, может быть, в каждой шутке есть доля правды. Но вы знаете что? Я думаю, что если песня ушла в народ и не вернулась, то значит, это популярная песня.
2: То есть популярность определяется количеством исполняющих ту или иную песню людей, да,
3: впоследствии? Конечно, ведь подчас некоторые песни поют сразу много исполнителей. Более того, они даже борются за право исполнять ее. Ссорятся подчас, просто лезут на сцену, вырывают друг у друга микрофон.
2: Вот, кстати, вот «Разноцветные кибитки» в начале нашей программы. Ведь это песня...
3: Замечательная
2: да,
3: песня.
2: Она ведь была исполнена, насколько я помню, изначально Марылей Радович, польской певицей.
3: Да не меньше дюжины исполнителей пела эту песню.
2: А вот кто сейчас у нас вначале исполнил ее?
3: Это, конечно, была Эдита Станиславовна Пьеха. Моя любимая певица и подруга. Кстати, замечательно она исполняла эту песню.
2: Для тех, кто только что подключился к программе «Из песни слов не выкинешь», у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И напротив меня Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
3: Здравствуйте.
2: Еще раз. Замечательное ведь произведение, да? Уже второй раз мы послушали эту фонему от Эдиты Пьехи.
3: Да, Эдиты Станиславовны Пьехи.
2: Подождите, сейчас популярный исполнитель Стас Пьеха. Это получается, что он ее...
3: Да, можно подумать, кто-то из молодых, что она дочь Стаса Пьехи, поэтому Станиславовна. Но нет, это не совсем так.
2: То есть она же, получается, что его бабушка, наоборот, все. Вот в чем.
3: Совершенно верно. И ее отец был Стас Пьеха, но другой Стас.
2: Какой другой Стас?
3: Ну, Стасов в мире много, не Стасом единым. А вот еще что-то по-польски хочется услышать все-таки.
2: Ну, наверное, первую исполнительницу этого хита, колоровый...
3: А впрочем, мы не знаем, была ли она первой, потому что иногда указывается, что это народная польская песня, хотя, впрочем, у нее автор музыки С. Рембовский, а слова написал Е. Фиковский. И, в частности, вот это «Ла-ла-ла» тоже написал тот самый польский поэт, и это гениальные строчки.

0: Есть ощущение, что Марина Радович, извиняюсь за выражение, много на себя берет, потому что четкого понимания Тамтаром или Лайларом у меня вот
1: не... А мне кажется, она как раз творчески подошла. Она развивает, начав с Лайларом, она переходит к Тамтарам, и дальше через Лайларом Тидудай, Ламдадам Тидудай, Дамдаром Тидудам.
0: Дамдаром. Но Тидудай остается все
1: Тидудай
0: время.
1: Тидудай проходит красной нитью вообще у многих исполнителей, у всех практически.
0: И у Диты Пьехи тоже ведь был Тидудай.
1: Да, у нее Тидудай.
0: А подождите.
1: Тидудай — это такой как бы джедай, который борется со своим мечом, пронзает насквозь всю песню.
0: То есть Тидудай. А у Валентина Баглаенко, вот нам сейчас подсказывают наши слушатели, на пейджер приходит сообщение, что еще
1: Валентина
0: мужчина.
1: Валентина Баглаенко. Да, потому что можно подумать, что это она, Валентина Баглаенко.
0: Нет, это он,
1: мужчина.
0: Валентин, да.
1: И он,
0: да.
1: Цыганском таком стиле поет.
0: Давайте послушаем.
1: Запись 1970 года из нашего голубого огня.

0: Нет, но получается, Валентин Баглаенко все по партитуре, да? Все...
1: Да, те дуда у него остается.
0: Все строго.
1: Да, это вполне классическое.
0: А где же я это слышал-то? Мне кто-то говорил, что в одной из версий не существует Тидудай.
1: Тидудая даже... нет? Да что вы?
0: Да-да-да-да-да. Что нет ни Тидудая, ни Ламлара.
1: Вы знаете, возможно, это Лариса Мондрус. Она проживает в Германии уже, и она могла, так сказать, онемечиться, и Тидудай ушел вместе с польскими корнями и превратился во что-то другое.
0: Ага, сейчас мы узнаем, есть ли у нас в архивах эта пленка. Да, вот подсказывает, да, вот нам, есть. Что есть. Давайте послушаем.
1: Угу.

0: Ну вот, действительно,
1: да,
0: все правильно.
1: Совсем далеко ушла Лариса Мондрус. Видите, там сплошная нананам, нанайна, нана. Какая-то нана
0: слова,
1: получается.
0: Цигой, цигой.
1: Да, там еще вместо тидудам какое-то цигойна или цигойда. Я не владею немецким,
0: это...
1: да. Но это цыганский, значит.
0: Точно.
1: Потому
0: угу.
1: что это разноцветные цыганские кибитки. То есть смотрите, что у нее получилось. Смена состава в ходе встречи. Тибудай ушел, а вместо нее пришел какой-то цигойда, какой-то цыганский будулай. Вообще думали ли немцы, что когда-нибудь так будут в Германии распевать цыганские песни?

0: Программа «Из песни слов не выкинешь».
1: Кто бы мог подумать, еще одна версия у нас есть в архивах. На сей раз это Лариса Кандалова и ансамбль «Яла».
2: Да, я вижу, вы все-таки не выдержали и решили попробовать моих билифей. Да,
1: кстати, вполне. Так вот, там очень забавные бэки. Это дополнительный мужской вокал в припевах, который поет такую фразу, как «дай-дай-дай-дай».
2: Да, это тоже 70-е, глубокие 70-е годы. И Лариса Кандалова тоже поет там. Фьюзен своего рода тоже вот этого «лам-лалам», «ти-ду-дам». Но «ти-ду-дам», как видите, везде остается.

0: Кстати, обратите внимание, какой темп.
1: Ну, музыканты в те годы давали по нескольку концертов в день, так что приходилось торопиться. И, кстати, заметили забавные бэки, да? То есть мужчины просят Ларису, чтобы она что-то предоставила им.
0: Да, они поют «дай-дай-дай-дай», и это как бы подразумевает в этой цыганской версии «дай вару, Лариса, дай-дай-дай-дай».
1: Дает жару, кстати.
0: Конечно. Жар такой, что мало не покажется.
1: Но мне кажется, никто не сравнится в плане, ну, так сказать, жару, не маху, а именно, ух, жару, конечно, Людмила Петрушевская, прекрасная.
0: Вот это настоящий знойный, знойный, признойный тропический жар. Лай,

0: И смотрите, как зажигает девушка.
1: У вас в предыдущей программе, возрасте, да? Элтон Джон жжет, и Петрушевская тоже жжет.
0: Зажги меня, и я вернусь.
1: Вот Лариса Петрушевская, современная исполнительница, даже, можно сказать, модная. Вот вы, Изольда Вадимовна, с ней, наверное...
0: Она литератор, она не музыкант совсем. И это, так сказать, ее хобби. И весьма неплохо она это делает.
1: Ну что, мы сегодня послушали ни одного, ни двух и ни трех исполнителей.
0: И это еще не все.
1: Да. Одной и той же песни. На ваш взгляд, Изольда Вадимовна, кто круче всех, выражаясь вы знаете, молодежным лексиконом?
0: Смотря какие критерии применять. Если на скорость, то быстрее всех пропасал и пропела Ела. Понимаете, если по глубине какой-то проникновенности, то, может быть, и Людмила Петрушевская. Если по такой классичности, то, может быть, и Марыля Радович на родном польском и так далее. Какой критерий, понимаете?
1: Мне кажется...
0: Ну что, похоже, вы тоже отравились моими белюсами.
1: Нет, все в порядке.
0: Ну, прекрасно.
1: А давайте сейчас запустим все фонограммы одновременно и
0: прекрасная идея. Потому что это будет наглядным выражением того, как песня уходит в народ, и народ многоголосо, хором, тысячами голосов поет это.
1: И это подхватят наши дорогие слушатели радио ЧПЛ.
0: Каждый у себя дома тоже подпоет. И ничего, что будет легкое разноголосица, разнобой.
1: И руками, и ногами давайте все
0: давайте,
1: вместе.
0: Давайте и мы с вами тоже подпоем.
1: Давайте.
0: Давайте. Сегодня душевная.
1: Конечно, а песня какая хорошая.
0: До новых встреч. И осторожнее с белифами.
1: С вами были Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграх.
0: И мой любимый ведущий Рудольф Аничкин.
1: Спасибо.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: for the sake of love.
1: Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня этот выпуск вместо Аркадия Марчулёниса проведу я, Сергей Здрычёв. Сегодня у нас в гостях очень необычный человек, гость, должность которого, так сказать, занятие очень необычно даже звучит. У нас в гостях Ермолай Балыков. Ермолай, да. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: И, насколько я понял, вы числитесь как, называетесь как первый вице-скример Гордумы.
3: Да, все
2: вице-скример.
3: Правильно.
2: Объясните, что это такое?
3: Ну, скрим – это от слова скримить, ну, то есть, да, английское слово крик.
2: Крик, да, крик-вопль, да-да-да.
3: Да, то есть, это такой способ наиболее, если так можно выразиться, экстремально, а с другой стороны, обескураживающе. Достучаться, докричаться, доказать свое мнение и, что
2: донести
3: самое важное,
2: какой-то
3: мысль, быть услышанным. Вот сейчас же говорят очень часто: я вас услышал. И вот чтобы быть услышанным,
2: прекрасно.
3: Не все хорошо слышат, не все внимательны. Но если на повышенных тонах идет разговор, особенно когда нужно принять какое-то важное решение, то вот такой способ скрима наиболее действенный просто.
2: Достучаться, докричаться, да.
3: Да.
2: Замечательно. И вот я не очень представляю, как это происходит. То есть вот идет заседание, да, присутствуют депутаты, какие-то, так сказать, обсуждения, голосования, и вот какой-то вопрос, какой вот, например,
3: ну,
2: в последнее время был актуальный, где вам пришлось помочь, что
3: да,
2: ли,
3: очень
2: да?
3: много таких было вопросов.
2: Просто ну вот, например, вопрос... пенсионный вопрос затрагивался,
3: да?
2: Да,
3: ну, не мешает. Вопрос, если мы видим, что депутаты как-то ведут себя, знаете, как сейчас же, есть на что отвлечься.
2: Да. Вот. Или это... затягивается вопрос,
3: да,
2: затягивается принятие
3: вопрос.
2: Закона.
3: Поэтому наша задача сконцентрирована, громко, еще раз сжато, тезисно, можно сказать, озвучить проблему, чтобы мы начали ее решать наконец-то, понимаете? Чтобы все...
2: А вы не могли бы вот сейчас в студии просто вот продемонстрировать, вот ну, как вы доносите вот эту мысль?
3: Ну, просто на повышенном я, так сказать, начинаю кричать, ну, как скрим, крик. Допустим, если нужно, ну, банально, что нужно? Повысить пенсии.
2: Да,
3: ну,
2: то особо... тогда вот как?
4: Повысьте пенсии! Надо больше, еще больше! Инфляция все сжирает!
3: Вот, ну, здесь...
2: И они, так сказать, шевелятся сразу,
3: ну,
2: так сказать,
3: да,
2: и...
4: Давайте, повышайте, повышайте!
2: Ой-ой-ой, не пугайте,
3: видите?
2: Да, наших
3: и
2: слушателей.
3: И тогда
2: да.
3: сразу, ну как, это дисциплинирует многих депутатов.
2: Конечно, прекрасно. Вице-скример, первый вице-скример.
3: Да, первый вице-скример.
2: А учителя, если просят,
3: ну,
2: то как вот что вы тогда...
3: Же. Ну все просто, здесь ничего не надо выдумывать. А, самый банальный.
4: Повысьте зарплаты учителям, ну сколько можно? Сколько можно, особенно учителям пения и рисования? Но лучше всем, давайте уже, повышайте, повышайте!
2: Прекрасно, я думаю, это очень действенный метод, великолепный. Мы просто, я думаю, открываем какую-то новую страницу,
3: ну,
2: в нашем вот...
3: Здесь так... ничего нового, это же методы крика, методы, даже рукоприкладства в какой-то степени, они давно же присутствуют. Как
2: ну, я
3: степень,
2: думаю, нету
3: как
2: должности
3: возможность.
2: Пока первого рукоприкладчика.
3: Ну, такой, надеюсь,
2: да,
3: и не
2: ну,
3: будет.
2: Может быть,
3: но...
2: до этого даже, может быть, когда-то и дойдет,
3: просто
2: не дай бог.
3: Идет от невнимательности, от расслабленности.
2: И, вот, и, конечно же, тема кибермошенничества поднимается, да, и вы...
3: Ну да, ну банально.
4: Активнее противодействовать кибермошенничеству надо! Активнее! Вон их развелось сколько! Беспредел полнейший! Еще больше затруднить вывод похищенных средств!
2: Ой, вы знаете,
3: это я сейчас полголоса.
2: Потрясающе. Напомню, да, у микрофона...
3: Я не буду сейчас
2: натрываться. Я ведущий Сергей Здрычёв, и у нас гость, первый вице-скример Гордумы от фракции «Глаз народа» Ермолай Балыков.
5: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
2: Вот-вот-вот, я как раз хотел про это спросить, вот потому что иногда невозможно достучаться до наших коммунальных служб.
3: И... Ну, если не понимают, можно такого баритонального
2: например.
3: Диапазона.
6: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
3: Ну вот. Так, допустим. Угу. Нет, вы знаете, очень хорошо. Вот мы когда начали, так сказать, применять этот метод,
2: да.
3: Вот в Москве, по крайней мере, нас услышали.
2: Ой, порадуйте
3: очень
2: наших
3: хорошо.
2: Слушателей. Я хочу, чтобы они услышали, как вы это делали.
3: Вы имеете в виду про...
2: Вот про снег.
4: Не это... пройти, не проехать, особенно в проезде Шакальского на улице Академика Кондратова.
5: Кто это должен делать? Мы что ли, жильцы? Домохозяйки? Пенсионеры?
2: Да, действительно. Ну, ничего, чистки снега, ничего, да, иначе и никак не, нельзя.
3: Ничего
2: докачать.
3: Особенного. Вы поймите, что здесь мы не открываем Америку.
2: Да, то есть,
3: мы
2: я так понимаю,
3: простые...
2: вы чисто профессионально просто,
3: ну, просто ёмко,
2: повышаете громко, да. То есть эмоционально вы спокойны,
3: ну,
2: все, так сказать, сохраняете самоконтроль, все это рационально, трезво.
3: Это не начинается никогда обсуждать.
2: Конечно,
3: это
2: потому уже, что сказать, горячности здесь не нужно, но нужно иногда просто докричаться,
3: мы
2: когда...
3: Же не, там же не психи сидят.
2: Конечно.
3: Просто люди, у каждого свои проблемы, свои дела, свои мысли.
2: Вот нам пишут, даже сейчас присылают сообщения, вот... А с мигрантами вы помогаете, содействуете с мигрантами?
4: С мигрантами что? Надо разобраться!
3: Можно крикнуть:
6: с мигрантами что? Надо разобраться! Резиновые квартиры скоро лопнут!
3: Ну, вы понимаете, здесь я не могу сказать, mm-hmm. что это прямо происходит вот в таком нон-стоп режиме, потому что все от этого устают. Это должна быть такая короткая шоковая терапия.
2: Совершенно. Я вот знаю, многие возмущаются жильцы вот этой графе капремонт, они все время спрашивают, вот за что мы платим, и они вот до коммунальных служб...
3: Ну
2: да,
3: так и говорите, наших... вы попробуйте тоже, не надо мог... просто крикнуть, за
2: вот
3: что
2: я
3: платим.
2: Не могу,
3: ну,
2: мне
3: попробуйте.
2: Не получается как-то.
3: Крикните.
2: Пора навести порядок.
3: Ну вот только...
6: Пора нам порядок навести! В платежках графе капремонт! Мы за что платим? Куда эти деньги идут?
3: И все.
2: Вот я попробую еще раз.
3: Давайте попробуем.
5: Пора порядок навести!
3: Нет, у вас какая-то...
2: Нет,
3: это, какая-то
2: у меня как-то получается жалобно,
3: это,
2: да.
3: Это не то.
2: Да, вы помогаете реально людям, вот, которые
3: вам, наверное,
2: не имеют такой
3: вам,
2: возможности.
3: Вам, наверное, не подойдет это. Это здесь нужно...
2: У вас ведь образование такое. Вы же закончили вокальный факультет скрининга при училище Политова Иванова.
3: Но здесь же нужно, mm-hmm. во-первых, понимать, что если ты баритон, то, конечно, скример это чаще всего баритон. Mm-hmm. У вас же тенор, вам не получится. У вас
2: да,
3: это будет все истерика какая-то.
2: Да, поэтому такая должность нужна. Напоминаю, у нас в гостях первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков. Скажите, а вот когда сами депутаты друг до друга не могут докричаться,
3: ну, конечно,
2: вы помогаете
3: же,
2: как-то?
3: Да, моя задача еще смотреть, чтобы все
2: ну, вот
3: участвовали.
2: Сегодня, например, вы к кому-нибудь обращались? Ну,
3: вот моя задача
2: там.
3: Следить, чтобы все депутаты были вовлечены в процесс.
2: Да. Угу.
3: Ну и мне приходится кричать.
4: Депутат Стрыков! Семен Аркадьевич, хватит в телефоне сидеть, в игры играть! Сеня, работай давай!
3: Это я так Сене перехожу, да. Просто я его знаю, нормальные приятельские отношения.
2: А можно вот сейчас спросить через вас, спросить, поинтересоваться, потому что тоже наши слушатели волнуют, вот про процентную ставку, вот какая будет процентная ставка, помогите спросить, я не знаю, куда
3: да
2: этот вопрос мы адресуем, просто в эфир. Помогите.
6: Процентная ставка какая будет? Я не знаю, на заранее!
2: Вот,
3: просто
2: да,
3: это,
2: может быть, тогда вот...
3: Это несложно.
2: Да, несложно, да. И попросите, пожалуйста, вот, чтобы не душили малый бизнес,
3: ага.
2: Вот как наше радио, вот, чтобы налогами вот, не душили.
6: Сколько можно душить малый бизнес?
2: Ага, угу.
3: Вот и
2: спасибо,
3: все.
2: Спасибо. И...
3: Я вам скажу, это уже, как вам сказать, для меня это просто можно ночью разбудить, и я без
2: Скажите,
3: проблем.
2: А вот зал пустой, вот никто не пришел, кворума нет. И
3: ну,
2: что, вот тогда как?
3: Бывает. Нет, чтобы совсем вы никто не пришел.
2: Вы обращаетесь?
3: Если народу немного... И если обсуждение... Ну, чем меньше народу, тем легче контролировать людей, понимаете?
2: Ну, с одной стороны, да, но как-то стимулировать тех отсутствующих, чтобы они приходили на заседание, надо же.
6: Кворума нет! Как мы голосовать будем? Пропускаем заседание! Где их носят?
2: Вот, я чувствую, у вас,
3: это...
2: возможно, разные регистры. Вы
3: это
2: можете
3: можно
2: включать.
3: Добавить,
2: вы
3: да.
2: мультиинструменталист, вы можете
3: ну, конечно,
2: так,
3: можно
2: колокотать,
3: ниже.
2: Так сказать, реветь.
3: Нет, это да. вообще сейчас это экспериментальная должность, поэтому здесь
2: и я знаю,
3: будет
2: что,
3: зависеть от результата.
2: К счастью, вот по результатам, да, по некоторым вопросам вам удается докричаться, да?
3: Конечно, конечно.
2: И есть результат, да. И вы там не зря,
3: ну, вот
2: конечно,
3: это
2: прекрасно.
3: А как это все началось? Вопрос докричаться.
2: Докричаться,
3: что мы могли достучаться,
2: да.
3: достучаться
2: Скажите
3: докричаться.
2: Еще вопрос. Вот вы называетесь первый вице-скример, а второго нет?
3: Нет.
2: То есть вы его перекричали, да, так получается?
3: Ну, здесь, естественно, это же было не с бухты-барахты, был же определенный, ну, я не могу сказать, что конкурс, но просто был такие тесты были определенные.
2: Бэтл такой был, да.
3: Небольшие, да,
2: вы тесты. Вы его перекричали, видимо, он заболел, горло сорвал, голос.
3: Здесь, знаете, как говорят, луженая глотка.
2: Я, насколько знаю, вы вообще по жизни, так сказать, человек спокойный, любите классическую музыку,
3: Да, вот сегодня слушал хоры. Да. Свиридова.
2: Да, и вообще очень спокойный человек. Стихи любите и пишете, ну, наверное, лирику.
3: Так всегда происходит. Да. У каждого есть некое альтер-эго, возможность.
2: Да, это ваше второе я. Да. Замечательно, потрясающе. Я бы назвал вас даже не первым вице-скримером, вы альфа-скример всего,
3: знаете,
2: корпуса депутатов.
3: Это все будет иметь значение только тогда, когда мои крики будут услышаны.
2: И вам ответят на них. Возможно, тоже
3: когда
2: так же.
3: Когда мы увидим такие ответы. Ответы должны быть четкими.
2: Четкие, громкие, внятные. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был, напоминаю, человек, представитель уникальной, новой, так сказать, профессии. Это первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков.
3: Ну да, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Приходите еще. Это была программа «Встреча с интересным человеком». С вами был ведущий Сергей Здрычев. Всего вам доброго. До свидания.

0: Веселая картинка.
1: С приездом Сидора в деревню. Количество мужиков в ней достигло, наконец, одного.
2: Неги сел амон, усел камину. Дига, ки восе, джа ми эшкесе. Пизи, нашу канду, кон жейчину.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат.

0: Что делать? Что делать?
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипальдук». Мечта наших дедов и отцов.

Банкир – это человек, который готов дать вам в долг, если вы представите доказательства, что деньги вам не нужны. Герберт Прокноу, американский политик и финансист.

Чипльдук. А смысл?

Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино. Квентин Тарантино.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

короче.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68,7. One, two, and go up.

Ooh.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио. Do you love me too?

0: se toucher. On est ensemble sans se parler, la peur toujours de s'approcher. On est ensemble sans se parler, préservatif.
1: Несвежие новости. По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. В студии радио Чепедук Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
4: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
3: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельши, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищи Светлакова, Галустяна, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никоса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипедук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чепедук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук. Grand Central.

0: коммерции и финансах. Манишка.
1: Манишка.
0: От английского money.
2: Please give me some money.
0: Небольшая денежная сумма, мелочь на карманные расходы или жалкая подачка. Манишка.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, все-таки мы дозвонимся сейчас Яне, она же Януария, в Израиль.
3: Алло.
2: Алло, мы не выдержали, Яна, мы не выдержали.
4: Сдали на время.
2: Но сейчас просто убедиться, что вы существуете, что вы в Рамадгане, и все
3: я
2: еще...
3: Я не бот. Я существую, да.
2: Да, но слушайте нас с 2008 года.
4: Да.
3: Окей.
4: Хорошо. Есть какие-то...
3: Я вас очень не люблю.
4: Претензии есть какие-нибудь?
2: Она любит. Какие претензии?
4: Не, могут быть. Может, хочет, чтобы этого было
3: кто
4: побольше.
3: Есть?
4: Претензии какие-нибудь есть у вас? Ну, пуговицы плохо пришиты, имеется в виду. Ну, как у нас, вот, может, вам хотелось что-то...
3: Нет, я не претенциозна, в принципе, а вас просто очень люблю.
2: Прекрасно, и без
3: давно
2: претензий.
3: Я вот вас любила, потом позабыла. Потом я уехала и как-то опять вспомнила.
4: А кого вы стали любить-то, когда уехали?
3: Я...
2: Ну,
3: любить.
2: Того, от кого в апреле прибавится.
3: Нет, его я любить... Нет. Это вообще другая история.
2: Это другая тема.
3: Нет, на самом деле я стала любить местные радиоволны. Угу. Вот, то есть я немного позабылась, а потом я как-то слушала, когда уже полюбила вас, угу. Я слушала вас, и у вас как-то получился блок, и я вообще не поняла, что я слушаю, потому что у вас был блок израильской музыки, вот.
2: Бывает у нас времена.
3: Я очень растерялась. Ну да, но вот именно как-то получилось, что блоком.
4: Но больше такое не повторится, не волнуйтесь.
3: Я знаю.
4: Откуда?
2: Ну, видишь, достаточно было одного блока, чтобы человек уже подсел. Все.
3: Да, так да. Нет, я подсела на вас давно, сразу же в первый раз, когда услышала. Было давно.
4: Так, ну, нам с израильской музыкой как? Подожди, надо как нам с израильской музыкой поступить? Этот блок, его нам...
3: Ну, вы его разнесли уже, я потом его слышала, он был разнесен.
2: Разнесен,
4: в пух и прах.
2: Мы можем его и собрать
3: разнесен.
2: Опять. Мы можем... У нас же как пазл такой, у нас как лего. Мы то соберем, то разберем. И в непредсказуемом порядке все это там у нас перемешивается.
4: Скажите нам, да. Прочитайте нам на иврите какое-нибудь ваше любимое стихотворение.
2: Четверостишие. Поэму не надо, мы долго не поймем.
3: И окей. И коротко поймете.
2: Коротко вы нам переведете.
3: Окей, ну я вам расскажу детскую песенку.
4: Да,
3: все дети. Йонатан, Акатан, раз ба вокер элаган, у теперь эла эц и фрухим хипес.
2: Ты понял все?
4: Да.
2: А, то есть даже и переводить
3: да.
2: не надо.
4: Да.
3: Ну, по-моему, если... это без перевода сразу идет, понятно.
4: Я на финский могу перевести оттуда. Что ж, спасибо. Угу. Спасибо.
2: Вот. Спасибо, отлично.
3: Звоните.
2: Да,
3: пишите
2: будем.
3: Письма.
4: Хорошо.
3: Вы очень нам нужны.
2: И это вы нам нужны.
4: Вот сказано было, кстати, сказано, трогательно было.
2: Да, вообще вы нам нужны. Действительно, это нас очень подпитывает и поддерживает. И хорошо бы, чтобы эту песенку детскую вам после апреля было кому петь. Так что все, ну, скрещиваем пальчики, надеемся, да. И вы с нами, мы с вами.
4: Спасибо вам большущее.
3: Да.
2: Это была Яна из Рамат-Гана.
4: Пока.
2: Пока.
3: Пока.

0: как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: хочешь, я покажу тебе особую облачную магию.
1: У вас начались проблемы с памятью?
2: Любите Египет?
1: Вы забываете и быстро устаете?
3: Тебе нравится смотреть видеоклипы любимых артистов?
4: Надоело слушать чужую
5: рекламу? Стресс и депрессия стали частью вашей жизни?
6: Надоели скучные вечеринки?
7: Красота требует жертв?
8: Хочется чего-то нового?
9: Потанцевать с огромным клоуном?
10: Забрать сына с тренировки в дождь?
11: Не можете противостоять желанию снова и снова смотреть?
12: У тебя новая машина?
13: Любите читать хорошие книги?
14: Собираете личные библиотеку?
15: Вы задумывались о том, как будете получать пенсию?
16: Нужен билет на самолет или билет на
17: поезд? В вашей жизни проблемы?
18: Мечтаешь сниматься в кино и блистать на обложках модных журналов?
19: Надоело скачивать и хранить мегабайты информации?
20: Мечтаете об идеальной свадьбе?
21: Вы владелец, и у вас заканчивается гарантия?
22: Гололед в городе? Ливень по пути на работу?
23: Звонить на любые номера по одной цене?
24: Вы сидите дома и ждете важное письмо?
25: Мечтаете о райских Мальдивах?
26: Соскучился по снегу?
27: Вы в поиске надежной защиты от вторжений в вашу информационную
28: сеть? Изжога вас достает, а по ночам даже спать не дает?
29: Вы готовы заплатить за то, чтобы избавиться от головной боли?
30: Вооружен вешалкой?
31: Интересует с пробегом?
32: Ваша корпорация распределена на огромной территории?
33: Как отправить десяток писем, не вылезая из бассейна?
34: Где бы взять денег?
35: Бездорожье в лесу?
36: Любишь подарки?
37: Болит голова?
38: Нужен предлог для Five O'Clock?
39: Мечтаете жить в Москве и дышать чистым воздухом?
40: Вам надоело ждать и копить?
41: Никак не получается переслать слона по
42: чувствуете
41: почте?
42: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего
43: ищите
42: дня?
43: Ищите участок без подряда?
44: Ждали с двумя сим-картами?
45: Беспокоитесь о безопасности писем?
46: Надоело тратить много времени на ежедневную укладку?
47: Любишь счет в свою пользу?
48: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего дня?
49: Надоел спам?
50: Где мой десерт?
51: Пользоваться посекундной тарификацией с первой
52: выбираете
51: секунды?
52: Выбираете квартиру?
53: Мечтаете о надежном
54: месте? Вы думали, такого не бывает?
55: Любите шопинг?
56: На машину есть всего 500
57: тысяч. Но нет времени ходить по магазинам.
58: Знаешь все о компьютерных угрозах?
59: Ваш ребенок настоящий непоседа?
60: У вас еще нет кредитной карты банка?
61: Считаешь себя охотником?
62: Еще не все купили к школе.
63: Что лучше, один или два?
64: Как жить дальше и что случится в этом сезоне?
65: Реклама задает слишком много вопросов? Радио Чипльдук. Без вопросов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: По вашим многочисленным просьбам мы раскрываем инкогнито и продолжаем знакомить вас с коллективом радио «Чипльдук».
1: Внимание! Овидий, Адам Мицкевич, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Осип Мандельштам, Федерико Гарсиа Лорка, Иосиф Бродский, Николай Степанович Пронин, Уолт Уитмен. В рубрике «Будем знакомы» мы ознакомили вас со списком любимых поэтов, сотрудников радио «Чипльдук». Продолжаем наше вещание.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция для беспричинно насупившихся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
2: Здравствуйте, друзья! На днях мне позвонили из Мособлгоркомтруда и сказали: «Приезжайте». И мы со звукооператором Вальдемаром Корчагинским отправились в деревню Жмаковка на северо-востоке Московской области, на границе с Опариновкой и Большими Мотылями. Вальдемар включил звукозаписывающую аппаратуру сразу по приезде на вокзал и практически не выключал ее до конца нашего путешествия. Теперь несколько слов о том, что же, собственно, и позвало нас в дорогу. Дело в том, что плодово-овощное хозяйство Жмаковского завода «Райпо» впервые в мире применило колесно-транспортерный механизм для сбора плодов, в данном случае груш, способом околачивания. Для чего, спросите вы? Немного исторической сути. Всем известно, что такие сорта груш, как «Адмирал Жерде», «Береже Фар», «Оливье де Сейр», «Дуля Астраханская», «Нальчикская», «Костыка» и «Черномязка Буерачная», в отличие от «Вильямс Руж Дель Бара», «Мадам Фавр» и «Красавица Черненко», содержат больше флавоноидов и фенолокислот, что, собственно, и делает их более привлекательными для оптово-розничных поставок на рынке страны. И главным становится условие долговременного хранения нежных сочных плодов. Отсюда вывод. Снимать груши надо за 10-12 дней до нормальной зрелости. Тогда мякоть дозревших плодов будет сочнее, чем у плодов, созревших на дереве. Но древесная плодоножка таких сортов, как Макс Ред Бартлетт, Паскрасан, Зимняя Кубаревидная и Шурановка номер 3, достаточно прочна и требует определенных физических усилий со стороны сборщика. И вот в грушном секторе Жмаковского завода «Райпо» решили облегчить работу сборщикам, и появилась новая профессия – оператор-околачиватель груш, механосборочного цеха на колесно-тракторной тяге с лентоприемником.

0: И вот мы в прекрасном грушевом саду. Наш собеседник, бригадир бригады механизаторов, околачивателей Николай Сергеевич Махов.
1: Ну, околачиватели-то мы потомственные. У меня отец груши околачивал, дед, дядя Юр Семенов. Сейчас, правда, он совсем слабый стал уже. Это профессия мужская, тяжелая. Бывало, все так намажешься, домой придешь, упадешь прям. Но зато потом, когда смотришь, как люди едят... А мне похрен, что ты погрузчик ломался. Ты сейчас сам
0: Николай Сергеевич хочет рассказать нашим слушателям, что идея навесить на мини-трактор «Малыш Сормовский 2» транспортер с телескопическим околачивателем пришла к нему не сразу. Однажды после рабочего дня он, с друзьями по конструкторскому бюро пошел в баню. И там, после приятного расслабления, оглядевшись вокруг, он вдруг понял, что на сборке груш парятся в основном слабые женщины. Идея помочь им сразу же захватила Николая. Он сделал расчеты, чертежи и вместе с коллегами из механо-скотного двора местной МТС, собрал первый агрегат за рекордные 3 часа. Принцип действия, на удивление, прост. Гусеничная платформа подъезжает максимально близко к стволу груши. Облепки из толстой формованной резины заходят в пазы и фиксируются. Телескопический колотун, управляемый из кабины, то вытягиваясь, то втягиваясь, мерно бьет по стволу дерева. И кинетическая энергия удара, передаваясь по стволу на ветки с плодами, собственно, и обеспечивает отрыв плодоножки с последующим падением плода на грушеприемную линию. Оттуда поток груш идет, собственно, в контур, рассчитанный на удержание 2–2,5 тонн свежих ароматных плодов. Николай Сергеевич, а как повлиял мировой финансовый кризис на околачивание грушевых плодов?
1: Ну, раньше мы околачивали груши по старинке, и было много травматизма для тонких стволов дерева. А сейчас...
2: Нет, твою, ну ты посмотри, что он делает, а? Твою налево! Стой, да! Куда прешь, даже страшно занять! Тебя же держи его! Держи!
3: Уже стемнело, когда мы с Вальдемаром Корчагинским покидали гостеприимное плодоовощное хозяйство Жмакинского заготрайпо. И специально для слушателей веб-радио «Чипульдук» бригадир механизаторов-околачивателей Николай Махов лично, как и много лет назад, обколотил самую плодоносящую грушу.
0: Кстати, уже можно выключить аппаратуру. Спасибо.

0: Мысль дня.
1: Жена – это женщина шаговой доступности. –

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

понарошку счастья кружку на ладошку положу, аккуратно с красным бантом я обертку развяжу. Аппетитно, очень сытно эта форма всех влечет. Ароматный и приятный получаю я зачет. Белый, алый и заметный, очень ладный, а молодец. Для девчонок заменяю лучший в мире леденец. Просто ласково потрогай кончики моих ушей. Ты запрыгаешь со мною выше кожаных мечей. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о. Карамельки и ириски тают прямо на глазах. Если я скажу «вы киски», слышу только «ах, ах, ах». Невозможно, очень сложно оторваться от меня. Осторожно, съев кусочек, уверяю, ты моя. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко.

0: я таю так легко.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
2: Просто ласково потрогай.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: программа
1: «Из песни слов не выкинешь».

0: Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт, заслуженный работник культуры.
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте, я ваш преданный и покорный слуга, поэт-песенник Рудольф Анечкин и Африк Симон. Сегодня открыли программу.
1: Разве кто-то не узнал?
0: Ну, кто-то, может, и не узнал, из песни ну, слов не выкинешь.
1: Не может быть.
0: В предпраздничной атмосфере проходит наша программа.
1: Разве какие-то праздники будут?
0: Ну, праздники есть всегда, их только нужно постараться найти. Вот, кстати, я вспоминаю, что в программе «Мелодии, ритмы зарубежной эстрады», которая выходила в канун Нового года обычно, вот там Африк Симон всегда занимал центральные места, и под конец передачи всегда мы могли насладиться этим удивительным артистом. А вы вспоминаете, Изольда Вадимовна, вот какое на вас он оказывал влияние?
1: Конечно, он оказывал исключительно позитивное влияние на, так сказать, жизненный тонус советского народа еще тогда. Но старик живет и сейчас, и в наши дни можно найти и на Ютубе его последнее выступление. И, конечно, его всегда просят исполнить его коронное вот это вот «Ла-ла-ла хафа-на-на», которое пробралось им в начало нашей программы. И опять это «Ла-ла-ла». Заметили?
0: Да, да, да. Ведь многие спрашивали Африк Симона в интервью, о чем вы поете? Он говорит, ну это же не так важно, скорее всего. Главное настроение, позитив и, в общем,
1: я
0: некий
1: думаю,
0: драйв.
1: Я думаю, он поет о том, что опять над Африкой светит солнышко. И это солнышко пусть светит и во всем мире. Пусть будет мир, радость, танцы, побольше кокосовых орехов, пляжи и моря, и красивых девушек с крутыми бедрами и смуглой кожей.
0: Да здравствует Африк Симон!
1: И большие

0: Кстати, многие ошибочно заблуждаются, что «Африка Симона» всего одна вот эта песня.
1: В репертуаре в целом? Да. Нет, ну конечно, у нас даже сейчас в распоряжении есть попурри из самых ярких фрагментов его зажигательных треков.
0: Но в каждой из этих песен слова столь же многозначны, глубоки и романтичны.
1: И позитивны.

И, возможно, вот этот неизвестный, но талантливый африканский поэт, написавший все вот эти строки, все вот эти вот загадочные фонемы, он имел что-то в виду свое. А что мы не знаем? И этого не знал. И сам Африк Симон. Потому что, когда его спрашивали в интервью, о чем вы поете? Он говорит, я не знаю. А вам не все равно? Да, обо всем понемножку.

0: мы получаем огромный заряд позитива. Если бы мы знали четко, может быть, о чем тут сказано, может быть, мы бы и разочарованы были.
1: Вот какой это язык? Вот эти все трпун, афнана, ла-ла-ла. Что это за язык? Это настоящая эсперанто. Вот, Рудольф, do you speak эсперанто?
0: Ах, Изольда Владимировна, с вами не соскучишься. Как и с Африксимоном. Вот, на мой взгляд, это один из самых позитивных и лучезарных артистов прошлого века. Наверное, сложно с кем-либо его сопоставить. И отчасти это связано именно с вот лексикой. Что никто не знает, о чем он поет. Никто не
1: и
0: знает.
1: И в то же время мы можем с уверенностью сказать, что его песни переведены на языки всех народов мира.

0: А Фриксимон, он же ведь, помимо того, что пел, он же танцевал, играл на барабанах и даже стул зубами поднимал и, держа над головой его, шел в присядку.
1: Да, это немножко, безусловно, какой-то такой шизоидный тип, немножко африканский, крейзи. Я бы сказала, это не Фриксимон, а Фриксимон.
0: Но ведь это же какой-то беспочвенный оптимизм.
1: Ну, понимаете, в Африке в те годы была очень сложная обстановка. И представляете, если бы в условиях какого-то диктаторского африканского режима он бы спел и сказал все, что думает, где бы он закончил? Как Нельсон, извините, Мандела в какой-нибудь африканской бутырке, в какой-нибудь каталаске. И что бы мы сейчас слушали? Какую-то, извините, африканскую матросскую тишину.
0: То есть Фриксимон сопоставим с самим Нельсоном Манделой?
1: Ну, конечно, в каком-то смысле они оба национальные герои. И я думаю, Фриксимон тоже мог бы быть вполне президентом
0: нашей страны.
1: Конечно, именно нашей страны. Потому что тогда бы я посмотрела, как бы мы все у него пописали.

0: Программа «Из песни слов не выкинешь».
1: Вот, вот слышали, Изольда Вадимовна, вот.
2: Да-да.
1: Вот, тык-тык-прррр. Вот.
2: И что же это, по-вашему?
1: Вот хотел у вас спросить, что по-вашему
2: тык-тык-пыр. Как вы считываете, вот, что это означает? Ну, может быть, тык-тык-пыр, вот у нас есть город Сыктывкар. Возможно, у них есть такой же город тык-тык-пыр, и у него побратим Сыктывкар.
1: Тык-тык-пыр, хорошо. Будем считать, разобрались. А вот как «р», вот слышали?
2: Вот как «р», это совсем другое. Это, возможно, понятно, означает, вот приехали в порт русские моряки, и у них можно разжиться каким-нибудь спиртным.
1: Ну что же, это уже...
2: Вот как «р».
1: Вот как «р». Интересно. Сразу не сообразил. Действительно, подходит. Скорее всего, так оно и есть.
2: Во всяком случае, так оно и было. Вот в дни нашей молодости, без бафенного студенчества, в институте культуры, когда был сухой закон, помните сухой закон? Нужно было где-то доставать, и мы брали лодку у таксистов по ночам. Таксомоторы, вот эти вот, мотор, тр-кр, вот, тогда, может быть, это лодка тр.
1: Но вот все-таки настаиваю на том, что, может быть, стоит нам в этой программе, в сегодняшней, не заморачиваться на том, о чем же все-таки он поет. Один раз можно позволить себе.
2: Нет, Рудольф, ни разу мы не можем себе
1: человеку
2: этого позволить.
1: Выплеснуть эмоции. Может быть, это полный абракадабра. Может быть.
2: Нет, Рудольф, не может быть. Вы слабак, Рудольф. Мы не должны прогибаться под изменчивый, понимаете ли, шоу-бизнес. Мы должны сохранить наш формат. Понимаете, как говорил Пастернак, во всем мне хочется дойти до самой сути. И Пастернак был хоть и не вполне поэт-песенник, но тоже понимал в этом толк. Поэтому нам тоже нужно докопаться до сути и смысла в любом, казалось бы, бессмысленном тр-р-р.

0: Хорошо, а диги-лиги-лиги, алоха вавае, вот слышали сейчас?
1: А пусть это будет заданием нашим слушателям. Пусть они включат свой ассоциативный приемник и напишут нам, что, по их мнению, означает вот это диги-диги-лиги.
0: Диги-лиги-лиги, алоха вавае. Диги-лиги-лиги,
1: алоха вавае. Маленький маячок. Алоха по-гавайски означает «Здравствуйте, до свидания, всего вам доброго, будьте счастливы» и многое-многое другое.
0: Ну тогда и до свидания.
1: Наша программа закончена, но тогда действительно всего хорошего и будьте счастливы.
0: И до новых встреч, друзья.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

That's how I go when I land at the real job.

отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: Московский метрополитен, 11:20 утра. Перегон между станциями Коломенская и Автозаводская.
1: Упаковки 5 подушечек таких стоит упаковка 30 рублей. Их нужно просто намочить водой. Никаких средств, гель, порошков сюда добавлять не надо. Здесь уже все есть. Хочу заметить, что чистить можно не только посуду. Изделия из латуни, меди, серебра, бронзы, мельхиора зачистить до блеска. Раковины, ванны от ржавчины. Прекрасно чистить аквариум такой подушечкой. 30 рублей за 5 подушечек. На каждой упаковке аннотация. В каждой коробочке специальная формочка для хранения.
0: Переезд между станциями метро Волгоградский проспект, Текстильщики, 12:15.
2: Обратите внимание, вот такая оригинальная настольная свита, белая лампа. В отличие от обычной лампы, не нуждается в электросети, поскольку работает от 3 физических батарей. Освещение будет достаточно, чтобы читать, писать. Выключить такая лампа при отключении электроэнергии. Словом, будет полезно в любом доме, гараже, на даче, в загородной поездке. При необходимости без труда поместится в любую дорогу. Полезная вещь, может послужить неплохим подарком, тем более, что цена позволяет. Стоит такая лампа, уже укомплектованная батарейками, 150 рублей.
0: 13:05. Перегон между станциями метро Фили и Багратионовская.
3: Уважаемые пассажиры, предлагаю вашему вниманию продукцию нашего швейного объединения. Во-первых, вот такие меховые манто. Прекрасно подойдут как молодым девушкам, так и дамам в возрасте. Они красиво смотрятся и на улице, и в помещении, и в метро. Вот меховые, пожалуйста. Есть разные размеры, пожалуйста, можно примерить прямо здесь. У меня есть зеркало. Стоимость такого мехового манто из чернобурой лисицы около 200 тысяч рублей. Также есть шубы из песца, норки, шиншиллы, соболя, рыси, бобра, шанхайского барса. Цены от 4000 евро. Пожалуйста, подходите. Также предлагаем вам вот такие вот матовые колпаки на автомобиле Bentley. Модели Bentley Turbo и Classic, пожалуйста, стоимость 350 евро. Вот и также и сами автомобили Bentley, вот по каталогу можно выбрать и заказать. Цена в районе от 4 до 8 миллионов рублей. И, наконец, имеются для вас... Вот сюда, пожалуйста, поставьте, да, вот, проносите, ребята. Вот такие кожаные диваны и кресла предлагаем элитной коллекции Марко Ферретти из кожи бегемота и крокодила. Перед вами вот представлена модель Верона. Пожалуйста, можете присесть, вот, дама, пожалуйста, да. Вот, присесть и попробовать, очень мягко и удобно. Красиво смотрится в интерьере и не так уже дорого. Всего 12 тысяч евро. В комплект входит один диван и два кресла. Пожалуйста, подходите, обращайтесь. Вот эти товары могу вам предложить.

Внимание! Говорят Чип и Дук. Чип и Дук. Непонятное радио.

ich es später singen kann. Paradies seid allemal.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Если вы ищете неприятностей и долго их не находите, не отчаивайтесь. Ким Хаппард.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Заливное из женских перчаток. Перчатки хорошо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть, вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки. Бульон процедить, залить им перчатки, поставить блюдо в холодное место. Подавать с хреном. Заливное из женских перчаток.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

Радио Чипльдук. Не радио, а

0: Звездные моменты нашего спорта. Футбол. Россия-Андорра. Первый тайм, 7-я минута.
1: Так что у андорцев состав, если и меняется по ходу времени, то не так сильно, как, наверное, у многих других сборных. Выбирать особо не из кого. Но об этом чуть позже. Момент и... гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: И, естественно, наши многочисленные радиослушатели захотят услышать этот гол в замедленном повторе. Ну что ж, вот он.
1: Но об этом чуть позже. Момент и... гол! 1-0! Вот такой мяч мы забиваем! Отличается Александр Киржаков! Публика в восторге!
0: Звездные моменты нашего спорта.